0: после на пунче до несения зад, то зад куду паскал.
1: О.
0: Что сад не така?
1: Мачине. Мисли на то.
2: Кой ще пойде на това?